0: Нас не смущает о том, что идет дождь. Нам все очень хорошо. Мы приехали отдохнуть на праздник пива, попить пиво, поесть мясо.
1: Очень много слышала о китайской медицине, очень хотела.